ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱛᱮ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱞᱟᱛᱮᱫᱟᱨ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱥᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱱ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ